0: по приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Евростикс — это как корпоративная кухня, только в телефоне. Здесь шутят, делятся историями, показывают жизнь ресторанов и собирают все самое интересное в одном месте. Подписываться можно и в Телеграм, и в Максе. Мы подготовились. Все ссылки есть на портале chicken.fm. И, конечно, зови коллег. Куда без них?

0: «Мой наставник».
1: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВЫКСа. Первый мой директор Куринова Светлана и нынешний директор Жукова Дарья. Первый мой директор обучала меня с момента, как только я пришла в компанию, развивала меня на менеджера смены. И Жукова Дарья, мы вместе с ней открывали, собственно, ресторан Островского ВЫКСа.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
2: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Команда репортеров Chikin FM.
2: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйц» Свердлова. И сегодня речь пойдет о том, как каждая смена в нашей компании может менять не только ресторан, но и всю систему. Возможно, у тебя уже бывало так. Ты придумал удобный способ ускорить процесс. Или команда нашла решение, которое помогает справиться с чизпиком легче. Так вот, теперь это все можно не просто использовать у себя, а делиться этим со всей компанией. Встречайте, Best Practice. Это корпоративная платформа, где собираются лучшие решения и идеи из всех ресторанов по всей стране. Как это работает? Довольно просто. Ты заходишь на платформу Recognition, выбираешь раздел Best Practice, заполняешь короткую заявку, что ты сделал или что предлагаешь, и дальше твоя идея проходит оценку профильного комитета. И самое важное, это не просто отправил и забыл. Лучшие практики публикуются, их видят все сотрудники, ими пользуются другие рестораны, и они реально становятся частью работы компании. А теперь самое приятное. За лучшие практики и идеи можно получать не только признание, но и бонусы. Если честно, главный смысл даже не в этом, а в том, что у каждого сотрудника есть шанс повлиять на то, как работает вся компания. Если у тебя есть идея или опыт, который реально работает, не держи его только в своем ресторане. Делись им в Best Practice. С вами был Александр, работник ресторана «Яйц» Свердлова. И помните, лучшие решения часто рождаются прямо на смене.
1: Репортеры Chikin FM всегда на связи с командой.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. О, не плачь, Анастасия.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тебя.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Ну что, пятница уже в разгаре. Ну как, ощущается? Даже если впереди много задач, внутри все равно появляется ощущение легкости, потому что конец недели уже близко. Так что сегодня добавляем в день чуть больше музыки, чуть больше улыбок и двигаемся красиво к выходным.

0: Наша суперкоманда. Амбициозность.
1: Меня зовут Мадина Усалемова. Я директор ресторана «Ростик» «Сотнефть Народная» в Санкт-Петербурге. Вообще у моего ресторана побитие свежий рекорд, который был 9 800 000. И вот я все жду, чтобы уже 100% в этом убедиться. Ну и, соответственно, наша сильная амбициозная вот цель – это скорость обслуживания.
0: Дай 5! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростик»,

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик» с «Гигант Русская» в городе Новосибирске. Сегодня я хочу объявить интересную новость. В нашу команду, в нашу гигантскую команду, вошел новый человек. Прикольная, классная и по-своему интересная девочка. Александра Черемушкина. И я уже хочу ее поздравить с тем, что она прошла тест на младшего менеджера смены. Саша, ты большая молодец. Ты супер классная, невероятно крутая. С тобой приятно работать. Ты замечательный человек. И я хочу пожелать тебе удачи в твоем карьерном росте. Оставаться такой же оптимистичной и не растерять свои мотивации к свершению чего-то прекрасного. Большое спасибо тебе, что ты теперь с нами в гигантской команде. А дальше больше удачи в твоих руках. Всем большое спасибо. С вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. «Ростикс».

0: месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
3: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
4: Chicken FM.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, и этот пятничный вечер – идеальное время для Rossix Dance Club. Танцевальный вайб, сочные треки и музыка, которая помогает перезагрузиться после рабочей недели.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что мы на заправке, у нас есть, да, постоянные гости. Вот буквально час назад приезжал наш любимый таксист, заказал кофе свой ежедневный. Мы здороваемся, где бы мы ни увиделись. И много таких гостей. Заранее уже предугадываем их заказы. Очень редко, когда они хотят его поменять.
0: Ростикс.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Музыка нашей команды.
2: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. И сегодня речь пойдет о том, как каждая смена в нашей компании может менять не только ресторан, но и всю систему. Возможно, у тебя уже бывало так. Ты придумал удобный способ ускорить процесс. Или команда нашла решение, которое помогает справиться с чизпиком легче. Так вот, теперь это все можно не просто использовать у себя, а делиться этим со всей компанией. Встречайте, Best Practic – это корпоративная платформа, где собираются лучшие решения и идеи из всех ресторанов по всей стране. Как это работает? Довольно просто. Ты заходишь на платформу Recognition, выбираешь раздел Best Practic, заполняешь короткую заявку, что ты сделал или что предлагаешь, и дальше твоя идея проходит оценку профильного комитета. И самое важное, это не просто отправил и забыл. Лучшие практики публикуются, их видят все сотрудники, ими пользуются другие рестораны, и они реально становятся частью работы компании. А теперь самое приятное. За лучшие практики и идеи можно получать не только признание, но и бонусы. Если честно, главный смысл даже не в этом, а в том, что у каждого сотрудника есть шанс повлиять на то, как работает вся компания. Если у тебя есть идея или опыт, который реально работает, не держи его только в своем ресторане, делись им в Best Practic. С вами был Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. И помните, лучшие решения часто рождаются прямо на смене.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Чикен FM. Звучит сочно. She's so fat, she's so fat.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. Напоминаем, что ты можешь стать частью команды репортеров Чикен FM. Если ты любишь движ, общение, хочешь рассказывать про жизнь своего ресторана, это отличный шанс попробовать себя в новом амплуа. Заявка уже ждет тебя на сайте chicken.fm. Вступай, рассказывай про себя и становись новым репортером нашей корпоративной волны.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Мадина Усалемова. Я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. У нас в ресторане такой интересный вайб, как я сюда пришла в 2023 году. Домашняя обстановка. И все, кто приходит к нам работать, именно об этом говорят, что вот интересные взаимоотношения, очень дружные. Все друг про друга все знаем, у кого что происходит в жизни, не только по работе.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Рочекс».

0: Кстати.
1: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи ресторан «Ростик Стролейная», пишет нам Маржона. И Маржона передает привет коллегам и поздравляет с днем рождения женщину в лепешках Малахат. Ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат. Ребята, пишите chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик» с «Гигант Русская» в городе Новосибирске. Сегодня я хочу объявить интересную новость. В нашу команду, в нашу гигантскую команду вошел новый человек. Прикольная, классная и по-своему интересная девочка. Александра Черемушкина. И я уже хочу ее поздравить с тем, что она прошла тест на младшего менеджера смены. Саша, ты большая молодец. Ты супер классная, невероятно крутая. С тобой приятно работать. Ты замечательный человек. И я хочу пожелать тебе удачи в твоем карьерном росте. Оставаться такой же оптимистичной и не растерять свои мотивации к свершению чего-то прекрасного. Большое спасибо тебе, что ты теперь с нами в гигантской команде. А дальше больше удачи в твоих руках. Всем большое спасибо. С вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
1: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
3: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
3: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки Рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по Рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу и ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: На связи Самир из ресторана «Ростикс» в Москве. Самир передает привет всем, кто сейчас на смене, продуктивной смены и хорошего настроения. Отдельный привет всем на Chicken FM. Радио «Огонь». Спасибо тебе, Самир, за добрые слова. Ребята, присоединяйтесь и вы к эфиру. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

0: Нам без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Всем привет. Сегодня пятница. Отличный день для простых, хороших вещей. Поддержать коллегу, пошутить, сказать кому-то спасибо, дать 5 после тяжелого момента на смене. И вроде мелочь, атмосфера вокруг меняется очень быстро. Проверено. Так что не скупись на эмоции. Ну а мы не будем жадничать на хорошую музыку. Впереди много отличного саунда здесь на Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Дэнка Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. В плане гостевого опыта у нас, естественно, чтобы не только наш ресторан, но и все рестораны города стали лидерами в сети быстрого питания. Мы хотим дальше продвигаться по волонтерскому движению и больше участвовать в акциях. Сейчас, к сожалению, у нас не такая большая команда волонтеров, но мы планируем с каждым месяцем расширять и привлекать все больше людей к волонтерству.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.
3: Заходи.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторан Росикс Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья!

0: связи с командой.
1: К нам присоединяются наши друзья из Кыргызстана, ресторан «Такмок». «Такмок», вы самая лучшая команда. Хочу поблагодарить всех. «Панера», спасибо за вкусную курочку. «Кухня», огромная благодарность за вкусные сэндвичи. «Касса», спасибо большое за ваши улыбки и высокие продажи. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
2: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйца» Свердлова. И сегодня речь пойдет о том, как каждая смена в нашей компании может менять не только ресторан, но и всю систему. Возможно, у тебя уже бывало так. Ты придумал удобный способ ускорить процесс. Или команда нашла решение, которое помогает справиться с чизпиком легче. Так вот, теперь это все можно не просто использовать у себя, а делиться этим со всей компанией. Встречайте, Best Practic – это корпоративная платформа, где собираются лучшие решения и идеи из всех ресторанов по всей стране. Как это работает? Довольно просто. Ты заходишь на платформу Recognition, выбираешь раздел Best Practic, заполняешь короткую заявку, что ты сделал или что предлагаешь, и дальше твоя идея проходит оценку профильного комитета. И самое важное, это не просто отправил и забыл. Лучшие практики публикуются, их видят все сотрудники, ими пользуются другие рестораны, и они реально становятся частью работы компании. А теперь самое приятное. За лучшие практики и идеи можно получать не только признание, но и бонусы. Если честно, главный смысл даже не в этом, а в том, что у каждого сотрудника есть шанс повлиять на то, как работает вся компания. Если у тебя есть идея или опыт, который реально работает, не держи его только в своем ресторане. Делись им в Best Practic. С вами был Александр, работник ресторана «Яйца» Свердлова. И помните, лучшие решения часто рождаются прямо на смене.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM.

мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи свои

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение из Кыргызстана. Добрый день. Хочу поблагодарить каждого за ваш усердный труд. Вы самые лучшие. Привет всем, кто на волне Chicken FM.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

0: And brown eyes.
1: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! На волнах вашей любимой радиостанции свежий выпуск программы «Топ Хит Чарт», которую проведу для вас я, Настя Негода. В ближайший час я представлю вам главные хиты радио и интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. Перед тем, как включить первый трек, напоминаю, что совсем скоро, уже в эту среду 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт «Топ Хит Лайв» с участием звезд и совсем новых артистов, за которых вы больше всего голосовали на tophit.ru и социальных сетях. Ну а прямо сейчас мы запускаем обратный отчет нашего хит-парада. Трек-лист открывает Юля Зиверт и ее свежий хит, который называется «Газ». Трек уже играет в эфире сотни радиостанций и набрал 40 тысяч эфиров. Со своей стороны отмечу, что в этой песне отличный текст. Готовая инструкция для молодых артистов от Зиверт. Как стать звездой? Слушаем!

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще один новый хит с глубоким смыслом нам подарили Егор Крид и Сивиль из группы «Артик и Асти». А называется их совместный трек «Карма». Песня уверенно набирает обороты на радио, и я не могу не включить «Карму» в трек-лист нашего хит-парада. Егор Крид, «Артик и Асти», «Топ Хит Чарт».
0: 14 место.
2: Ты

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. И вы слушаете Топ-хит-чарт, в который мы подводим музыкальные итоги прошедшей недели, слушаем лучшие хиты радио и интернета. И к нам присоединяется шоумен, телеведущий и певец Александр Владимирович Рева, которого мы все знаем под именем Артур Пирожков. Месяц назад Саша Артур выпустил новый трек со скромным названием «Самый красивый». Вскоре эта песня заиграла в эфире нескольких федеральных радиостанций. Ее подхватили в регионах и вуаля! Сегодня премьера трека в топ-хит-чарте. «Самый красивый» Артур Пирожков. Встречайте!
0: 13-е.

0: на связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Ольги из ресторана «Ростикс Облака» в Энгельсе. «Привет летит в ТЦ Облака. Ребята, вы лучшие. Я буду по вам скучать. Виталия, ты останешься со мной закрываться. Я так решила».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.
3: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
4: Дюжину лучших треков недели у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и ее хит «Феникс». Несмотря на все старания, Лера не удержалась на вершине интернет-чарта. Зато на радио у нее дела идут отлично. «Феникс» набирает обороты, у него уже больше 70 тысяч эфиров и уже десятки миллионов стримов в интернете. Куда же без них? «Феникс» Беарвульф на 12-й строчке нашего хит-парада.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 11-м месте у нас сегодня премьера. Трек, авторами и исполнителями которого стали Артем Качер и Диджей Смэш. Песня называется «Клатч». И это небольшая женская сумочка для всяких нужных дамам мелочей. Если вы меня спросите, почему «Клатч», я честно скажу, что не знаю. Наверное, потому что песня эта грустная. Артем поет об окончании отношений с девушкой, когда ее былая любовь превращается в воспоминания, которые лежат в этой самой сумочке между тушью и тенями. Добавлю лишь, что Артем Качер станет одним из участников концерта «Топ Хит Лайв» 20 мая в Москве. Но прямо сейчас он становится участником нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты своими хитами. Перед тем, как зазвучит музыка, я хочу напомнить, что благодаря вашему голосованию в группе «Топ Хит ВК» некоторые из новичков попали в лайнап концерта «Топ Хит Лайв», который прогремит совсем скоро, 20 мая в Москве. Поэтому голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба песен и артистов.
2: Полетели, выйдет солнце, наступит весна. И мы с братом посетим у костра.
1: «Улица», «Мама», «Простор» и Никита Калагри.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Топ-хит-чарт с Настей
3: Нерзодой.
4: Друзья, горячую десятку хитов у нас сегодня открывает драгоценный малый хит, который исполняет Аня Плетнева и группа «Винтаж». Со времени, прошедшим с моей прошлой программы, «Малахит» встал в ротацию на уже почти сотню станций и прозвучал в эфире более 60 тысяч раз. Что ж, встречайте винтажный «Малахит» в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте, tophit.ru, группы «Топ Хит» в ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка. Это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, а в компании со мной прямо сейчас Анна Асти и Дима Билан, которые прямо сейчас исполнят свой свежий хит, который называется «Эпилог». Встречайте.
0: 9 место.
2: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин, ему места нет.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, Джахид Гусейн Ли, которого мы знаем как певца Джонни, в конце прошлого года записал трек «Помню». Эта песня стала настоящим долгожителем радиоэфира и радиочартов. Только представьте, на сегодняшний день «Помню» играет на 200 радиостанциях России и уже собрала почти 900 тысяч эфиров. Я не могла пройти мимо этого хита-долгожителя и с удовольствием ставлю его в эфир.
0: Восьмое место.

0: Это был Джонни и его хит «Помню», который за полгода набрал фантастические 900 тысяч эфиров.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
2: Работа. Всегда есть простикс.
3: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
0: Сейчас мы услышим артистку, чьи хиты много лет возглавляли российские радиочарты. Я, конечно, имею в виду «Елку». Ее апрельский трек «Проще» уже прозвучал на радио более 100 тысяч раз и продолжает набирать обороты. По данным «Топ Хит», «Елка» в этом году возвратилась в десятку самых популярных исполнителей на радио. Ну а сможет ли она составить конкуренцию нынешним лидерам чартов Мари Краймбрери и Зиверт? Мы узнаем 26 ноября, когда состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards 2026. Ну а пока здесь и сейчас «Елка» и ее хит «Проще».
3: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди Матвей Мельников или просто Мот. В конце февраля Мот выпустил трек «Намек на нас». Трек стал в горячую ротацию, его эфиры перевалили за 200 тысяч и продолжают двигаться вверх в радио и интернет-чартах. Сегодня «Намек на нас» на 6-й строчке нашего хит-парада.
0: Шестое

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт». Самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И как всегда, перед финальной пятеркой хитов я представлю вам совершенно новые релизы звезд. Слушайте, запоминайте, добавляйте в свои плейлисты. «Все будет хорошо» — Митя Фомин и Саша Ди.

0: Поздравляем коллег! Отмечаем вместе!
1: Chicken FM звучит сочно!
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Это были самые заметные звездные премьеры. И я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам tophit.ru. Группы «Топ Хит» в ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка. Это реально помогает артистам почувствовать вашу любовь. И прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которую открывает «Асфальт» Оли Серябкиной. Только что трек перевалил отметку в 200 тысяч эфиров. И поэтому сегодня этот «Асфальт» идеально ложится в наш трек-лист.
2: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой позиции у нас сегодня Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Кстати, Иван, наряду с рэперами Джакон и Айс Гергертом, в 2026 году один из самых любимых артистов российского интернета. Сколько и каких наград Дмитриенко получит по итогам года, мы узнаем 26 ноября, когда состоится 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ-хит Music Awards». Ну а прямо сейчас «Ртуть». Еще одна трогательная Ванина баллада о перипетиях любви.
0: Четвертое.

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Чикен FM от Ильяса, ресторан «Высота» в Черкесске. Ильяс передает привет своей команде из Черкесска и поздравляет с успешным прохождением роста. Вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Лучшие хиты недели.
3: Ты в ростикс, ты в теме.
0: Chicken FM.
4: Звучит точно.
2: Настей негода. Тройка лидеров этой недели.
5: Тройку лидеров открывает сегодня свежий трек Тани Ткачук, солистки группы «Моя Мишель». Первая премьера группы в этом году называется «На малиновой луне». Эту песню «Таня» или «Моя Мишель», как вам больше нравится, написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. Трек встал в горячую ротацию на сотни ведущих российских радиостанций, так что с эфирами у него будет полный порядок. А прямо сейчас у «Малиновой луны» бронза нашего хит-парада.
2: Третье.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт и его ведущая Настя Негода. Серебро сегодня уходит очень интересной коллаборации. В новом проекте собрались Матвей Мельников или Мод, Хачо Дуномолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом Бай Индия. Эти три парня записали лирический трек «Шаде», который встал в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях. Это привело «Шаде» к мгновенному взлету в чартах и премьере у нас.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну, а на самом верху у нас с вами уже третью неделю подряд царит Мари Краймбрери с хитом «Давай не ждать». Что ж, я думаю, что этот трек Марины – отличный выбор музыкальных редакторов российских радиостанций. Ну а мы в нашем чарте просто обязаны подчеркнуть успех победителя. В общем, золото этой недели уходит Мари Краймбрери. Встречайте победительницу!
0: Лидер ТОП-хит.

Друзья, наш хит-парад завершается. Для вас и вместе с вами все главные российские хиты комментировала его ведущая Настя Негода. Спасибо, что вы были все это время со мной. Обязательно заходите на tophit.ru. Смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио и интернета. Берегите себя и слушайте только хорошую музыку. До новых встреч, пока-пока. Самые популярные хиты радио и интернета. Берегите себя и слушайте только хорошую музыку. До новых встреч, пока-пока.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Говорят, у каждого сезона есть своя звезда. Почему звездой не стать тебе? Лига Роста уже принимает заявки на портале Академия до 1 июня. Будет громко, интересно и местами волнительно. Зато скучно точно не будет. Подписывайся на канал Я в Ростикс в Телеграме и Максе. Там все самое важное и все самое интересное.
0: Chicken FM. Четкий бит 2.0.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. У нас есть в ресторане постоянные посетители, которые приходят к конкретному человеку. У нас есть кассир Ольга Михайловна. Она работает в компании уже более 8 лет. И все гости, которые наши постоянные, приходят именно к ней.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростик с облака» в Энгельсе. Ольга Шаманова пишет: «Ребята, вы лучшие! Кухня, мальчики, Ванечка, Игоречек, Вовочка и Виталечка. Панера Виталия, любимка наш Лешка, и касса, Вика, Настенька и Макс, и, конечно, начальство. Вам, ребята, огромный привет и от нас, от Сибор FM. Классно, что вы есть друг у друга, и пишите чаще».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйц» Свердлова. И сегодня речь пойдет о том, как каждая смена в нашей компании может менять не только ресторан, но и всю систему. Возможно, у тебя уже бывало так. Ты придумал удобный способ ускорить процесс. Или команда нашла решение, которое помогает справиться с чизпиком легче. Так вот, теперь это все можно не просто использовать у себя, а делиться этим со всей компанией. Встречайте, Best Practic. Это корпоративная платформа, где собираются лучшие решения и идеи из всех ресторанов по всей стране. Как это работает? Довольно просто. Ты заходишь на платформу Recognition, выбираешь раздел Best Practic, заполняешь короткую заявку, что ты сделал или что предлагаешь, и дальше твоя идея проходит оценку профильного комитета. И самое важное, это не просто отправил и забыл. Лучшие практики публикуются, их видят все сотрудники, ими пользуются другие рестораны, и они реально становятся частью работы компании. А теперь самое приятное. За лучшие практики и идеи можно получать не только признание, но и бонусы. Если честно, главный смысл даже не в этом, а в том, что у каждого сотрудника есть шанс повлиять на то, как работает вся компания. Если у тебя есть идея или опыт, который реально работает, не держи его только в своем ресторане. Делись им в Best Practic. С вами был Александр, работник ресторана «Яйц» Свердлова. И помните, лучшие решения часто рождаются прямо на смене.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Вайб в Ростикс.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы опускаемся в мрачный цех тяжелой музыки. В гостях Industrial Metal. Представьте себе ритм огромных заводских прессов, шипение пара, на которых наложили жесткие гитарные рифы и синтезаторы. Это нечеловечески мощное звучание, где музыка становится машиной. Он холодный, механический и девящий. И чтобы прочувствовать эту индустриальную мощь, включаю группу Rammstein. Ну а я с вами пока прощаюсь. До скорого!

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение. Привет всем ресторанам территории Перми от Артема. Желаю всем продуктивного дня и хорошего настроения. Chicken.fm наш портал. Ребята, присоединяйтесь, пишите.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Профессиональный марафон в Ростикс продолжается, и на очереди день менеджера смены. 27 мая поздравляем тех, кто умеет держать команду, темп и спокойствие одновременно. В честь праздника будут конкурсы, теплые слова и признания в Макси и телеграм-канале «Я в Ростикс». И, конечно, через портал chicken.fm ваши добрые слова принимаются. Поддержи коллегу, поблагодари его и отмечай месяц менеджера смены вместе с нами.
2: Chicken FM.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Денка Сульяна, я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Моим наставником с начала моей карьеры от работника ресторана до директора все это время являлась Обосимова Елизавета, территориально управляющая моего региона. Советами непосредственно и с психологической точки зрения она мне помогает. То есть она может мне быть и руководителем, и другом.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Калина Мол, Владивосток. На связи. Марика пишет: «Команда, вы космос. Я невероятно горжусь, что работаю с вами. Ваш подход к делу – это настоящий эталон. Спасибо каждому за вклад, за терпение и за эту невероятную атмосферу, которую вы создаете ежедневно. Ваш профессионализм, внимание к деталям и искренняя забота о гостях делают нашу компанию по-настоящему особенной».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик» с «Гигант Русская» в городе Новосибирске. Сегодня я хочу объявить интересную новость. В нашу команду, в нашу гигантскую команду, вошел новый человек. Прикольная, классная и по-своему интересная девочка. Александра Черемушкина. И я уже хочу ее поздравить с тем, что она прошла тест на младшего менеджера смены. Саша, ты большая молодец. Ты супер классная, невероятно крутая. С тобой приятно работать. Ты замечательный человек. Я хочу пожелать тебе удачи в твоем карьерном росте. Оставаться такой же оптимистичной и не растерять свои мотивации к свершению чего-то прекрасного. Большое спасибо тебе, что ты теперь с нами в гигантской команде. А дальше больше удачи в твоих руках. Всем большое спасибо. С вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
5: Качает день и ночь.
0: Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в «Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я Бростик.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит» Ивантеевка.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Полины из ресторана «Ростикс Октябрьская» в Коломне. Полина передает огромный привет всем своим коллегам и благодарит за поддержку, помощь, понимание. Особенная благодарность всем менеджерам и директору Илье. Спасибо большое за все. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken FM.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Евростикс – это как корпоративная кухня, только в телефоне. Здесь шутят, делятся историями, показывают жизнь ресторанов и собирают все самое интересное в одном месте. Подписываться можно и в Телеграм, и в Максе. Мы подготовились. Все ссылки есть на портале chicken.fm. И, конечно, зови коллег. Куда без них?
2: Vibe Frostix.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Очень немаловажная такая цель у нас стоит. Мы на данный момент, у нас NPS 81%, и это прям для нашего ресторана очень-очень большая проделанная работа, потому что говорю о том, что мы с каждым гостем прям говорим. Мы можем, когда выдаем заказы, мы можем сделать комплимент лишний раз, там, проявить какую-то заботу того, что тот же пакетик там предложить, не знаю. Но из этого и складывается забота, и она показывается в NPS нашем.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Ксюши из ресторана «Глобус» Пушкина. Сегодня наши любимые Валюша и Дениска, наши менеджеры, стали счастливой семьей, и мы поздравляем их. В день вашей свадьбы желаем счастливой и долгой совместной жизни. Делите пополам все, и радости, и невзгоды. Доверяйте друг другу, уважайте и любите друг друга. Какие бы препятствия ни встречались на вашем пути, решайте все проблемы вместе, не бойтесь трудностей. Желаю, чтобы вы создали крепкую, могучую семью, где будут всегда уют и доброта, взаимопонимание и забота о близких, где не умолкнет детский смех и никогда не остынет домашний очаг.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. И сегодня речь пойдет о том, как каждая смена в нашей компании может менять не только ресторан, но и всю систему. Возможно, у тебя уже бывало так. Ты придумал удобный способ ускорить процесс. Или команда нашла решение, которое помогает справиться с час-пиком легче. Так вот, теперь это все можно не просто использовать у себя, а делиться этим со всей компанией. Встречайте, Best Practice – это корпоративная платформа, где собираются лучшие решения и идеи из всех ресторанов по всей стране. Как это работает? Довольно просто. Ты заходишь на платформу Recognition, выбираешь раздел Best Practice, заполняешь короткую заявку, что ты сделал или что предлагаешь, и дальше твоя идея проходит оценку профильного комитета. И самое важное, это не просто отправил и забыл. Лучшие практики публикуются, их видят все сотрудники, ими пользуются другие рестораны, и они реально становятся частью работы компании. А теперь самое приятное. За лучшие практики и идеи можно получать не только признание, но и бонусы. Если честно, главный смысл даже не в этом, а в том, что у каждого сотрудника есть шанс повлиять на то, как работает вся компания. Если у тебя есть идея или опыт, который реально работает, не держи его только в своем ресторане. Делись им в Best Practice. С вами был Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. И помните, лучшие решения часто рождаются прямо на смене.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта, Ростик Стайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен к гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чекин FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Красный Кит». Уктам Тухтаев пишет нам. Сегодня день рождения у Артема, и мы поздравляем тебя, Тема. Желаем всего самого наилучшего на свете, чтобы удача всегда тебе улыбалась. Поздравляю тебя, Уктам, Умеда, от всего ресторана «Ростикс Красный Кит». Принимайте и наше поздравление с днем рождения. Пусть заветные мечты и желания обязательно сбываются.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Power off.
1: Chicken FM. Поговорим.
2: Всем привет, это Chicken FM. Ну что, пятница уже в разгаре. Ну как, ощущается? Даже если впереди много задач, внутри все равно появляется ощущение легкости, потому что конец недели уже близко. Так что сегодня добавляем в день чуть больше музыки, чуть больше улыбок и двигаемся красиво к выходным.
3: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Был момент, когда вот оставались раскладки, которые когда-то мы только начинали, да, стартовали с них, что детям там выдавали. У нас оставались эти раскладки, мы раздавали эти раскладки детям. Сейчас мы ходим, ежедневно раздаем шарики детишкам. Это очень приятно, очень классно, я считаю. Что касается волонтерства, у нас ребятки есть, парочку ребяток тоже, которые занимаются этим, которые на субботники ходят. И есть еще один сотрудник, который донорством.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик» с «Гигант Русская» в городе Новосибирске. Сегодня я хочу объявить интересную новость. В нашу команду, в нашу гигантскую команду вошел новый человек. Прикольная, классная и по-своему интересная девочка. Александра Черемушкина. И я уже хочу ее поздравить с тем, что она прошла тест на младшего менеджера смены. Саша, ты большая молодец. Ты супер классная, невероятно крутая. С тобой приятно работать. Ты замечательный человек. И я хочу пожелать тебе удачи в твоем карьерном росте. Оставаться такой же оптимистичной и не растерять свои мотивации к свершению чего-то прекрасного. Большое спасибо тебе, что ты теперь с нами в гигантской команде. А дальше больше удачи в твоих руках. Всем большое спасибо. С вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Я в «Ростикс». Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Программа уборки для поддержания чистоты в ресторане.
1: Рабочий чек-лист на Chicken FM.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост-аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
0: Я в Ростикс. Зажигаю с

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, и этот пятничный вечер – идеальное время для Rostix Dance Club. Танцевальный вайб, сочные треки и музыка, которая помогает перезагрузиться после рабочей недели. Так что оставайся на волне, сегодня будет громко, классно и вместе с тобой.
2: Музыка в стиле Rostix.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Мы вообще обожаем своих гостей. Мы утром, особенно когда я здесь нахожусь, практически каждый гостей я знаю своих. Мои сотрудники точно так же знают утром, кто приходит, так же и вечером есть постоянные гости. Соответственно, мы знаем, что они приблизительно будут заказывать там какие-то напитки, особенно утром, когда приходят, там заказывают определенный кофе, там глиссе. У нас есть постоянная гостья наша, которую мы уже, когда ее видим, уже бежим ей ставить, ей вообще каждый раз так приятно, говорит, это вообще прям так ценно от вас, ребят, что вы всегда идете и сразу ставите мне мой любимый кофе, чтобы я побыстрее его получила и уже пошла там по своим делам на работу побежала.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйц» Свердлов. И сегодня речь пойдет о том, как каждая смена в нашей компании может менять не только ресторан, но и всю систему. Возможно, у тебя уже бывало так. Ты придумал удобный способ ускорить процесс. Или команда нашла решение, которое помогает справиться с чизпиком легче. Так вот, теперь это все можно не просто использовать у себя, а делиться этим со всей компанией. Встречайте, Best Practic – это корпоративная платформа, где собираются лучшие решения и идеи из всех ресторанов по всей стране. Как это работает? Довольно просто. Ты заходишь на платформу Recognition, выбираешь раздел Best Practic, заполняешь короткую заявку, что ты сделал или что предлагаешь, и дальше твоя идея проходит оценку профильного комитета. И самое важное, это не просто отправил и забыл. Лучшие практики публикуются, их видят все сотрудники, ими пользуются другие рестораны, и они реально становятся частью работы компании. А теперь самое приятное. За лучшие практики и идеи можно получать не только признание, но и бонусы. Если честно, главный смысл даже не в этом, а в том, что у каждого сотрудника есть шанс повлиять на то, как работает вся компания. Если у тебя есть идея или опыт, который реально работает, не держи его только в своем ресторане, делись им в Best Practic. С вами был Александр, работник ресторана «Яйц» Свердлова. И помните, лучшие решения часто рождаются прямо на смене.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Добежал? Молодец! Работа есть в Ростикс.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, Ростикс! Музыка со вкусом продолжает удивлять, и с вами снова Никита из Ростикс Юность. Сегодня поговорим о Мемфис-рэпе. Мемфис-рэп — это андеграундный стиль из 90-х из города Мемфис, штат Теннесси. Он отличается мрачной атмосферой, лоу-файным звучанием, повторяющимися сэмплами и жесткими текстами. Замедленные биты, дешевые синтезаторы и агрессивная подача сделали этот жанр культовым среди ценителей настоящего уличного звука. Groove Dealers на радио Chicken FM. Всем удачи и до новых встреч! Yeah.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's Chicken.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. Напоминаем, что ты можешь стать частью команды репортеров Чикен FM. Если ты любишь движ, общение, хочешь рассказывать про жизнь своего ресторана, это отличный шанс попробовать себя в новом амплуа. Заявка уже ждет тебя на сайте chicken.fm. Вступай, рассказывай про себя и становись новым репортером нашей корпоративной волны. Чикен FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Баных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить, что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик» с «Гигант Русская» в городе Новосибирске. Сегодня я хочу объявить интересную новость. В нашу команду, в нашу гигантскую команду вошел новый человек. Прикольная, классная и по-своему интересная девочка. Александра Черемушкина. И я уже хочу ее поздравить с тем, что она прошла тест на младшего менеджера смены. Саша, ты большая молодец. Ты супер классная, невероятно крутая. С тобой приятно работать. Ты замечательный человек. И я хочу пожелать тебе удачи в твоем карьерном росте. Оставаться такой же оптимистичной и не растерять свои мотивации к свершению чего-то прекрасного. Большое спасибо тебе, что ты теперь с нами в гигантской команде. А дальше больше удачи в твоих руках. Всем большое спасибо. С вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в Ростикс.

0: месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «продакт» или «плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Проснулся.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдон за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM. Готов к движу.
1: Chicken

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс.
4: На полную.
3: Amazing sound.
5: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Всем привет. Сегодня пятница. Отличный день для простых, хороших вещей. Поддержать коллегу, пошутить, сказать кому-то спасибо, дать 5 после тяжелого момента на смене. И вроде мелочь, атмосфера вокруг меняется очень быстро. Проверено. Так что не скупись на эмоции. Ну а мы не будем жадничать на хорошую музыку. Впереди много отличного саунда здесь на Chicken FM.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

0: Из всех ресторанов по всей стране. Как это работает? Довольно просто. Ты заходишь на платформу Recognition, выбираешь раздел Best Practice, заполняешь короткую заявку, что ты сделал или что предлагаешь, и дальше твоя идея проходит оценку профильного комитета. И самое важное, это не просто отправил и забыл. Лучшие практики публикуются, их видят все сотрудники, ими пользуются другие рестораны, и они реально становятся частью работы компании. А теперь самое приятное. За лучшие практики и идеи можно получать не только признание, но и бонусы. Если честно, главный смысл даже не в этом, а в том, что у каждого сотрудника есть шанс повлиять на то, как работает вся компания. Если у тебя есть идея или опыт, который реально работает, не держи его только в своем ресторане, делись им в Best Practice. С вами был Александр, работник ресторана Яйца Свердлова. И помните, лучшие решения часто рождаются прямо на смене.
1: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Инновации — это когда кто-то придумал удобнее, быстрее и еще с хорошим настроением. В Ростикс ценят идеи. Даже те, которые сначала звучат как «а что если?». Потому что именно так появляются крутые решения. И да, иногда одно «дай пять» заряжает команду лучше любого энергетика. Так что дай пятюню коллегам. Скажи спасибо и передавай привет через Макс, Телеграм, на почту radiosobakachicken.fm или через портал chicken.fm.
0: Vibe в Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Боря Вестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Я еще здесь работаю вообще 8 лет в компании. Ну, наверное, за 8 лет, да, я вообще прям жесткий фанат своей работы. Я была в 2024 году лицо Airbnb. Вы, наверное, меня видели по всей России. Да, я очень сильно люблю свою работу, люблю не только то, что она дает, да, я люблю ее отдавать, я люблю общаться с людьми. Моя команда, я вообще свою команду очень сильно обожаю, я обожаю свою территорию, я вообще люблю своего территориального управляющего, это вообще прям люди не только на работе, скажем так, а она как маленькая семья, они действительно очень заботятся о каждом, и им не безразлично то, как чувствуют себя на работе, ну, не только на работе, но и вообще, в принципе, да, вне работы, чем занимаемся. И вместе проводим время, ходим на концерты даже вместе, если периодически. Это, я считаю, очень круто. Это прям семья, и мне вообще это очень сильно импонирует, такое видение в компании.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик» с «Гигант Русская» в городе Новосибирске. Сегодня я хочу объявить интересную новость. В нашу команду, в нашу гигантскую команду вошел новый человек. Прикольная, классная и по-своему интересная девочка. Александра Черемушкина. И я уже хочу ее поздравить с тем, что она прошла тест на младшего менеджера смены. Саша, ты большая молодец. Ты супер классная, невероятно крутая. С тобой приятно работать. Ты замечательный человек. И я хочу пожелать тебе удачи в твоем карьерном росте. Оставаться такой же оптимистичной и не растерять свои мотивации к свершению чего-то прекрасного. Большое спасибо тебе, что ты теперь с нами в гигантской команде. А дальше больше удачи в твоих руках. Всем большое спасибо. С вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности Юнирест, и Элла Дальская, директор по операционной деятельности Сити Ресторанс.
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в Ростикс, празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в Ростикс. Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах Ростикс. В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений продукт или плейс, в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца Ростикс говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
3: Радио Чилинг ФМ.
4: Я в Ростикс.
5: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Миров Иван, я из ресторана Росикс Хасыгина, Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей, Гадяевой Таисе.
2: Друзья!

0: Красиво.
1: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Музыка в стиле «Ростикс».

0: высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров: Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, веру в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу и ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в «Рост 2.0». Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай день менеджера смены вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ралексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: не спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Говорят, у каждого сезона есть своя звезда. Почему звездой не стать тебе? Лига Роста уже принимает заявки на портале Академия до 1 июня. Будет громко, интересно и местами волнительно. Зато скучно точно не будет. Подписывайся на канал Я в Ростикс в Телеграме и Макси. Там все самое важное и все самое интересное. Chicken FM.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Кристина, я из Екатеринбурга, ресторан «Буревестник». Нахожусь на должности заместителя директора. Вообще, старт моей карьеры мне очень-очень сильно помог мой такой значительный директор Алмаз Баткаев. После него мне очень сильно и по сей день помог Агеев Даниил. Сейчас он является территориальным управляющим Магнитогорска. Вообще, Даня вообще самый крутой, вообще классный друг. Своему территориальному управляющему Вахрушевой Надежде хочу огромное спасибо за поддержку сказать. Злобиной Ксении, директору Greenwich Екатеринбург. Это вообще тоже очень классный человек, который всегда и везде на все найдет ответы. И своему непременно директору Светлане Кистановой, которая подготовила меня вчера к интервью к ХИПу. И я вчера сдала интервью и пойду развиваться на директора.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйц» Свердлов. И сегодня речь пойдет о том, как каждая смена в нашей компании может менять не только ресторан, но и всю систему. Возможно, у тебя уже бывало так. Ты придумал удобный способ ускорить процесс. Или команда нашла решение, которое помогает справиться с чизпиком легче. Так вот, теперь это все можно не просто использовать у себя, а делиться этим со всей компанией. Встречайте, Best Practice – это корпоративная платформа, где собираются лучшие решения и идеи из всех ресторанов по всей стране. Как это работает? Довольно просто. Ты заходишь на платформу Recognition, выбираешь раздел Best Practice, заполняешь короткую заявку, что ты сделал или что предлагаешь, и дальше твоя идея проходит оценку профильного комитета. И самое важное, это не просто отправил и забыл. Лучшие практики публикуются, их видят все сотрудники, ими пользуются другие рестораны, и они реально становятся частью работы компании. А теперь самое приятное. За лучшие практики и идеи можно получать не только признание, но и бонусы. Если честно, главный смысл даже не в этом, а в том, что у каждого сотрудника есть шанс повлиять на то, как работает вся компания. Если у тебя есть идея или опыт, который реально работает, не держи его только в своем ресторане. Делись им в Best Practice. С вами был Александр, работник ресторана «Яйц» Свердлова. И помните, лучшие решения часто рождаются прямо на смене.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Я бросил. На полную.
4: Amazing sound.
5: Chicken FM всегда в движении.

0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Press.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Делаем четко, жарим музыкально.
1: В Москве 18:00, а в Чите полночь.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Профессиональный марафон в Ростикс продолжается, и на очереди день менеджера смены. 27 мая поздравляем тех, кто умеет держать команду, темп и спокойствие одновременно. В честь праздника будут конкурсы, теплые слова и признания в Макси и телеграм-канале «Я в Ростикс». И, конечно, через портал chicken.fm ваши добрые слова принимаются. Поддержи коллегу, поблагодари его и отмечай месяц менеджера смены вместе с нами.
2: Горячие хиты.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Мы сейчас активно работаем, направлены на гостевой опыт. То есть, если в начале года у нас была немножко негативная динамика, то на данный момент мы выше цели, идем по NPS и очень хотим стать лучшими в городе. То есть, мы работаем над своими ошибками, мы работаем с гостями и вырабатываем лояльность к бренду и к ресторану у гостей.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик» с «Гигант Русская» в городе Новосибирске. Сегодня я хочу объявить интересную новость. В нашу команду, в нашу гигантскую команду, вошел новый человек. Прикольная, классная и по-своему интересная девочка. Александра Черемушкина. И я уже хочу ее поздравить с тем, что она прошла тест на младшего менеджера смены. Саша, ты большая молодец. Ты супер классная, невероятно крутая. С тобой приятно работать. Ты замечательный человек. И я хочу пожелать тебе удачи в твоем карьерном росте. Оставаться такой же оптимистичной и не растерять свои мотивации к свершению чего-то прекрасного. Большое спасибо тебе, что ты теперь с нами в гигантской команде. А дальше больше удачи в твоих руках. Всем большое спасибо. С вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: месяц менеджера смены Ростикс. С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности Юнирест, и Элла Дальская, директор по операционной деятельности Сити Ресторанс.
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в Ростикс, празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в Ростикс. Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах Ростикс. В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений продукт или плейс, в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца Ростикс говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
3: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.
2: Yeah, you know, life is a wonderful gift. And with these words, I hope I lift your spirits up.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. На связи ресторан «Ростик» Стролейная. Пишет нам Маржона. И Маржона передает привет коллегам и поздравляет с днем рождения женщину в лепешках Малахат. Ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken FM.

0: получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», «В Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно. Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: по приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Я в Ростикс, это как корпоративная кухня, только в телефоне. Здесь шутят, делятся историями, показывают жизнь ресторанов и собирают все самое интересное в одном месте. Подписываться можно и в Телеграм, и в Максе. Мы подготовились. Все ссылки есть на портале chicken.fm. И, конечно, зови коллег. Куда без них?
2: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас в основном ребятки, ну, если не ездят, то мы сами, например, я вот жертвую в фонды для животных, также для детей, например, кто сборы открывает. И ребяток стараемся привлекать, то есть мы прикладываем информацию. Все, понятное дело, это сугубо личное дело каждого. Мы не заставляем, но ребятки у нас все эмпатичные, проявляют эмпатию и, конечно, жертвуют и животным, и детям, или если, например, у нас что-то у кого-то, не дай бог, у сотрудников случится, то тоже, как бы, ребята все сплочаются и помогают.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Самир из ресторана «Ростикс» в Москве. Самир передает привет всем, кто сейчас на смене, продуктивной смены и хорошего настроения. Отдельный привет всем на Chicken FM. Радио «Огонь». Спасибо тебе, Самир, за добрые слова. Ребята, присоединяйтесь и вы к эфиру. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйц» Свердлова. И сегодня речь пойдет о том, как каждая смена в нашей компании может менять не только ресторан, но и всю систему. Возможно, у тебя уже бывало так. Ты придумал удобный способ ускорить процесс. Или команда нашла решение, которое помогает справиться с чизпиком легче. Так вот, теперь это все можно не просто использовать у себя, а делиться этим со всей компанией. Встречайте, Best Practice – это корпоративная платформа, где собираются лучшие решения и идеи из всех ресторанов по всей стране. Как это работает? Довольно просто. Ты заходишь на платформу Recognition, выбираешь раздел Best Practice, заполняешь короткую заявку, что ты сделал или что предлагаешь, и дальше твоя идея проходит оценку профильного комитета. И самое важное, это не просто отправил и забыл. Лучшие практики публикуются, их видят все сотрудники, ими пользуются другие рестораны, и они реально становятся частью работы компании. А теперь самое приятное. За лучшие практики и идеи можно получать не только признание, но и бонусы. Если честно, главный смысл даже не в этом, а в том, что у каждого сотрудника есть шанс повлиять на то, как работает вся компания. Если у тебя есть идея или опыт, который реально работает, не держи его только в своем ресторане. Делись им в Best Practice. С вами был Александр, работник ресторана «Яйц» Свердлова. И помните, лучшие решения часто рождаются прямо на смене.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
2: «Я в Rostix» зажигаю

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

to the Moulin Rouge.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня разгоняем темп до предела. Говорим о драм-н-бейсе. Появившись на сколько других жанров, он построен на скорости. Основа его — это рваный, рвущийся вперед брейкбит в 170 ударов в минуту и низкий, почти осязаемый бас. Это музыка мегаполиса, погони и адреналина, где мелодия почти пробивается сквозь стены ударных. Для чистого ощущения скорости ловите «Scooter» — «The Spell Remains». Уверен, пульс частица. Ну а я с вами прощаюсь. Пусть с вами всегда будет музыка со вкусом.

0: связи с командой.
1: К нам присоединяются наши друзья из Кыргызстана, ресторан «Такмок». «Такмок», вы самая лучшая команда. Хочу поблагодарить всех. «Панера», спасибо за вкусную курочку. «Кухня», огромная благодарность за вкусные сэндвичи. «Касса», спасибо большое за ваши улыбки и высокие продажи. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас есть, как и во всех ресторанах, свои постоянные гости, которых мы уже, видя с порога, ну, как бы знаем, что они закажут, с кем мы можем даже поболтать на какие-то отвлеченные темы. Также это семейные пары, потому что ресторан у нас находится в спальном районе. Деткам мы раздаем шарики, привлекаем внимание к нашим детским наборам, ну и, в принципе, создаем настроение, потому что счастливый ребенок, счастливый родитель, соответственно, к нам еще будут возвращаться.
0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
2: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
3: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
2: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
3: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
2: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
3: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
2: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
3: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
2: С наступающим праздником!
3: Ура!
0: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростик» с «Гигант Русская» в городе Новосибирске. Сегодня я хочу объявить интересную новость. В нашу команду, в нашу гигантскую команду, вошел новый человек. Прикольная, классная и по-своему интересная девочка. Александра Черемушкина. И я уже хочу ее поздравить с тем, что она прошла тест на младшего менеджера смены. Саша, ты большая молодец. Ты супер классная, невероятно крутая. С тобой приятно работать. Ты замечательный человек. И я хочу пожелать тебе удачи в твоем карьерном росте. Оставаться такой же оптимистичной и не растерять свои мотивации к свершению чего-то прекрасного. Большое спасибо тебе, что ты теперь с нами в гигантской команде. А дальше больше удачи в твоих руках. Всем большое спасибо. С вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростик's Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Получить приз за поздравление легко, если ты в «Ростикс». До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе – видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в «Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8 909 155 44 01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Настоящий слэй-вайб.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит Ивантеевка».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Хрустим треками, как крылышками.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Долёва. Должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказов, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
2: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
3: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
4: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
5: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
4: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
5: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
4: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации. Good vibes
6: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Роскекс».

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. И сегодня речь пойдет о том, как каждая смена в нашей компании может менять не только ресторан, но и всю систему. Возможно, у тебя уже бывало так. Ты придумал удобный способ ускорить процесс. Или команда нашла решение, которое помогает справиться с чизпиком легче. Так вот, теперь это все можно не просто использовать у себя, а делиться этим со всей компанией. Встречайте, Best Practic – это корпоративная платформа, где собираются лучшие решения и идеи из всех ресторанов по всей стране. Как это работает? Довольно просто. Ты заходишь на платформу Recognition, выбираешь раздел Best Practic, заполняешь короткую заявку, что ты сделал или что предлагаешь, и дальше твоя идея проходит оценку профильного комитета. И самое важное, это не просто отправил и забыл. Лучшие практики публикуются, их видят все сотрудники, ими пользуются другие рестораны, и они реально становятся частью работы компании. А теперь самое приятное. За лучшие практики и идеи можно получать не только признание, но и бонусы. Если честно, главный смысл даже не в этом, а в том, что у каждого сотрудника есть шанс повлиять на то, как работает вся компания. Если у тебя есть идея или опыт, который реально работает, не держи его только в своем ресторане, делись им в Best Practic. С вами был Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. И помните, лучшие решения часто рождаются прямо на смене.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс» в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростка, в котором особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Настоящий слэй-вайб.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Банах Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. У нас есть определенные, так сказать, традиции. Мы с ребятками периодически собираемся, например, также после смен и болтаем в ресторане, либо ходим гулять. Также, если у нас появляются новенькие ребята, то мы проводим такую небольшую игру на собрании. Рассказываем каждый друг о друге, вплоть до любимого цвета или любимых сериалов, каких-то, может, хобби. Таким образом, мы находим маленькие ниточки связи, может быть, у ребят одинаковые хобби, одинаковые любимые фильмы, сериалы. И, соответственно, у нас создается такая дружная команда, которая помимо работы может еще общаться, гулять, дружить в нерабочее время.
0: Месяц менеджера смены Ростикс. С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности Юнирест, и Элла Дальская, директор по операционной деятельности Сити Ресторанс.
2: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в Ростикс, празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
3: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в Ростикс. Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
2: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
3: Вы – ключевые фигуры в ресторанах Ростикс. В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
2: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений продакт или плейс, в котором являетесь безусловными экспертами.
3: От всего большого сердца Ростикс говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
2: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
3: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
2: С наступающим праздником!
3: Ура!
4: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мир Фуан, я из Санкт-Петербурга, ресторана Росик с Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу сегодня поздравить

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет-привет, на связи репортер Chicken FM Полина из ресторана «Ростикс» «Гигант Русская» в городе Новосибирске. Сегодня я хочу объявить интересную новость. В нашу команду, в нашу гигантскую команду вошел новый человек. Прикольная, классная и по-своему интересная девочка. Александра Черемушкина. И я уже хочу ее поздравить с тем, что она прошла тест на младшего менеджера смены. Саша, ты большая молодец. Ты супер классная, невероятно крутая. С тобой приятно работать. Ты замечательный человек. Я хочу пожелать тебе удачи в твоем карьерном росте. Оставаться такой же оптимистичной и не растерять свои мотивации к свершению чего-то прекрасного. Большое спасибо тебе, что ты теперь с нами в гигантской команде. А дальше больше. Удачи в твоих руках. Всем большое спасибо. С вами был репортер Полина. Всем пока-пока.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Ростикс.
1: Сижу за качеством, за каждым шагом. Продукты, процессы.
0: Менеджера смены Ростикс.

Или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Росаудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду «Ростикс Аура Новосибирск». Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
3: Welcome to the Rostix Dance Club.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM.

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Банах Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Я пришла, в принципе, в компанию, на работу в 2017 году. И как-то сначала, как это всем кажется, что это подработка для студентов. Вот когда ты студент. Но со временем я поняла, что я настолько сильно люблю ребят, с которыми я работаю. Я очень люблю общаться с гостями, я коммуникабельная. И то есть вот это вот живое общение, я могу много нового узнать, даже просто в обычном разговоре с гостем. И меня очень сильно привлекает как раз-таки вот то, что мы можем общаться с командой, с гостями. И вот так постепенно я начала понимать, что я хочу уже не подработку, а чтобы это была основная моя работа, и так доросла до директора. То есть я очень сильно ценю команду своих ребят и гостей вокруг себя.
2: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
3: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
4: момент удовольствия.
3: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть. Good vibes
5: only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. И сегодня речь пойдет о том, как каждая смена в нашей компании может менять не только ресторан, но и всю систему. Возможно, у тебя уже бывало так. Ты придумал удобный способ ускорить процесс. Или команда нашла решение, которое помогает справиться с чизпиком легче. Так вот, теперь это все можно не просто использовать у себя, а делиться этим со всей компанией. Встречайте, Best Practic – это корпоративная платформа, где собираются лучшие решения и идеи из всех ресторанов по всей стране. Как это работает? Довольно просто. Ты заходишь на платформу Recognition, выбираешь раздел Best Practic, заполняешь короткую заявку, что ты сделал или что предлагаешь, и дальше твоя идея проходит оценку профильного комитета. И самое важное, это не просто отправил и забыл. Лучшие практики публикуются, их видят все сотрудники, ими пользуются другие рестораны, и они реально становятся частью работы компании. А теперь самое приятное. За лучшие практики и идеи можно получать не только признание, но и бонусы. Если честно, главный смысл даже не в этом, а в том, что у каждого сотрудника есть шанс повлиять на то, как работает вся компания. Если у тебя есть идея или опыт, который реально работает, не держи его только в своем ресторане, делись им в Best Practic. С вами был Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. И помните, лучшие решения часто рождаются прямо на смене.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда. Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Ростикс Дэнс Клаб. Настоящий слэй-вайб.

0: is don't become alarmed, just be cool. The tune sound.
1: Каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня, как премиальный VIP-клуб.
2: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
3: Звучит точно!
1: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Бывают смены, когда все идет идеально. Гости довольны, команда на одной волне, а время летит быстрее, чем заканчивается картошка фри в обеденный час. И знаешь, в чем секрет? В людях рядом. В тех, кто поддержит, подстрахует и не забудет улыбнуться даже в самый загруженный момент. Не стесняйся благодарить коллег, передавать им приветы и признания через Макс, Телеграм, почту radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Chicken

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Командная работа очень слаженная, каждый друг друга поддерживает, помогает. Мы очень открыты к этому, особенно открыты к обратной связи.
0: «Ростикс». Всегда заботимся о...

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение. Привет всем ресторанам территории Перми от Артема. Желаю всем продуктивного дня и хорошего настроения. Chicken.fm наш портал. Ребята, присоединяйтесь, пишите.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

0: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай, поехали.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, Калина Мол, Владивосток. На связи Марика пишет: «Команда, вы космос, я невероятно горжусь, что работаю с вами. Ваш подход к делу – это настоящий эталон. Спасибо каждому за вклад, за терпение и за эту невероятную атмосферу, которую вы создаете ежедневно. Ваш профессионализм, внимание к деталям и искренняя забота о гостях делают нашу компанию по-настоящему особенной».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Майв Росикс проходит под знаком менеджеров смены. И это справедливо, ведь именно они держат темп ресторана и знают, как одновременно отвечать на 5 вопросов и оставаться спокойным. 27 мая поздравляем, участвуем в конкурсах и делимся признаниями. В Максе, в телеграм-канале Яв Росикс и в эфире Chicken FM. И да, не забудь сказать спасибо своему менеджеру смены, желательно не только глазами.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Я выбрала «Ростик» за то, что тут хорошая команда. Вот я когда пришла в компанию, мне первым делом понравилась команда. То, как ко мне отнеслись, как мне помогали и помогали развиваться.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Полины из ресторана «Ростикс» Октябрьская в Коломне. Полина передает огромный привет всем своим коллегам и благодарит за поддержку, помощь, понимание. Особенная благодарность всем менеджерам и директору Илье. Спасибо большое за все. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
2: Доброго времени суток, коллеги. На связи Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлов. И сегодня речь пойдет о том, как каждая смена в нашей компании может менять не только ресторан, но и всю систему. Возможно, у тебя уже бывало так. Ты придумал удобный способ ускорить процесс. Или команда нашла решение, которое помогает справиться с чизпиком легче. Так вот, теперь это все можно не просто использовать у себя, а делиться этим со всей компанией. Встречайте, Best Practic – это корпоративная платформа, где собираются лучшие решения и идеи из всех ресторанов по всей стране. Как это работает? Довольно просто. Ты заходишь на платформу Recognition, выбираешь раздел Best Practic, заполняешь короткую заявку, что ты сделал или что предлагаешь, и дальше твоя идея проходит оценку профильного комитета. И самое важное, это не просто отправил и забыл. Лучшие практики публикуются, их видят все сотрудники, ими пользуются другие рестораны, и они реально становятся частью работы компании. А теперь самое приятное. За лучшие практики и идеи можно получать не только признание, но и бонусы. Если честно, главный смысл даже не в этом, а в том, что у каждого сотрудника есть шанс повлиять на то, как работает вся компания. Если у тебя есть идея или опыт, который реально работает, не держи его только в своем ресторане, делись им в Best Practic. С вами был Александр, работник ресторана «Яйк» Свердлова. И помните, лучшие решения часто рождаются прямо на смене.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». С профессиональным праздником поздравляют Владимир Афрамеев, директор по поддержке операционной деятельности «Юнирест», и Элла Дальская, директор по операционной деятельности «Сити Ресторанс».
1: Дорогие коллеги, всем привет! Мы с вами подошли к новому профессиональному событию в «Ростикс» – празднованию месяца менеджера смены. А 27 мая всей нашей большой дружной командой отметим в ресторанах День менеджера смены.
2: День менеджера смены – часть нашего большого праздничного цикла, посвященного профессионалам своего дела в «Ростикс». Ранее мы уже отметили День планировщика, День директора ресторана, День сотрудника ресторана.
1: И пришло время поздравить и признать вас, наши дорогие любимые менеджеры смены.
2: Вы – ключевые фигуры в ресторанах «Ростикс». В ваших руках обеспечение бесперебойной работы ресторана, распределение заданий между сотрудниками, контроль за соблюдением процедур приготовления и хранения продуктов.
1: В этой роли, кроме ведения смены, вы отвечаете за одно из направлений «Продакт» или «Плейс», в котором являетесь безусловными экспертами.
2: От всего большого сердца «Ростикс» говорим вам спасибо за ваш невероятный ежедневный труд.
1: Вы большие молодцы и помогаете нашему бренду развиваться и обеспечивать лучший гостевой опыт.
2: Мы желаем вам дальнейшего карьерного роста, профессиональных и личных успехов, драйва и отличного настроения.
1: С наступающим праздником!
2: Ура!
0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай!

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Ксюши из ресторана «Глобус» Пушкина. Сегодня наши любимые Валюша и Дениска, наши менеджеры, стали счастливой семьей, и мы поздравляем их. В день вашей свадьбы желаем счастливой и долгой совместной жизни. Делите пополам все, и радости, и невзгоды. Доверяйте друг другу, уважайте и любите друг друга. Какие бы препятствия ни встречались на вашем пути, решайте все проблемы вместе, не бойтесь трудностей. Желаю, чтобы вы создали крепкую, могучую семью, где будут всегда уют и доброта, взаимопонимание и забота о близких, где не умолкнет детский смех и никогда не остынет домашний очаг.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Получить приз за поздравление легко, если ты в Ростикс. До 1 июня поздравь своего коллегу-менеджера смены. Главное условие – не сдерживай свой креатив и твори на максимум. Придумай поздравление самостоятельно или всей командой. Используй формат, который тебе по душе. Видео, аудио, плакат или открытка своими руками. Присылай готовое поздравление админам каналов «Я в Ростикс», в «Макс» и «Телеграм». Авторов самых креативных поздравлений ждут крутые призы. Присоединяйся к конкурсу и отмечай День менеджера смены вместе с нами. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Лига роста официально в игре. А значит, впереди новые вызовы, знакомства и моменты, когда захочется сказать «это было мощно». Заявки принимаются до 1 июня на портале Академия. И да, без легкого волнения никуда. Иначе, где потом брать красивые истории для рассказов? Все новости будут в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе.

0: Команда. Мой наставник.
1: Куликова Ксения Олеговна, заместитель директора ресторана «Космос» Челябинск. Из действующих это директор ресторана мой, Суворова Елена. Также очень сильно помогает и поддерживаем друг друга с моими менеджерами. Это Таев Амин, Бартлина, Клан Анна.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта, Ростикс Тайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Красный Кит». Уктам Тухтаев пишет нам. Сегодня день рождения у Артема, и мы поздравляем тебя, Тема. Желаем всего самого наилучшего на свете, чтобы удача всегда тебе улыбалась. Поздравляю тебя, Уктам, Умеда, от всего ресторана «Ростикс Красный Кит». Принимайте и наши поздравления с днем рождения. Пусть заветные мечты и желания обязательно сбываются.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс Канавинский», Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года. И с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки Рост.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров, Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность.

0: Лига Роста стартовала и ждет твои заявки. До 1 июня заходи на специальную страницу программы в Академии и делай первый шаг к своей победе. Может быть, именно ты станешь чемпионом бренда? Ищи подробности проекта в каналах «Я в Ростикс», в Телеграме и Максе. Лига Роста 2026. Открывай новое. Расти вместе с нами.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех,